будет по нашу. Погоди, Маня. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы, все в порядке. Это мой груз, да, с у него право.

0: Bet it's taking us few less to get the vortex, man.
1: This Houston contact with a test 1, 2, 3.
0: На этот скляр сетканы будут
1: ридать. 4, 3, 2, 1.
0: Но он имеет стиктул, сход принес.
1: Contact, boy, contact, 100%, 1, 2, 3, 4.